Нынче незнание какого-то языка, а знание нужных приложений, ну, не особая проблема для коммуникации, а в 80-х же была совсем другая история. Ну, как говорится, выживали, как могли. Бэр Дэвид по-своему преодолевал языковой барьер, об этом будет история. Далее же в истории этого часа на Ретро-ФМ пишутся хиты Сиси Кейдж и Юрия Антонова. В столице 3 часа 20 минут.

нашим выходным беззаботным. Ла-ла-ла. Точно еще не время заканчиваться. Продолжаем отдыхать, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления Ричарда Сандерсона и Виктора Салтыкова здесь, на Ретро FM. Они на подходе. В столице 3 часа 35 выходных минут.

Даже без слов и перевода понятно, что ребята из Домино подобными ритмами на какую-то серьезную серьезность не нацелены. Пока выходные позволяют, делаем все, чтобы ничего толком не делать. Одним словом, отдыхаем. В столице 3 часа, практически 50 минут. До очередной часовой границы на Ретро-ФМ успеет отметиться Modern Talking и Игорь Иванов.

0: Лесом-лесом, полем-полем, или как по-своему, до нас добралось очередное праздничное событие. Сегодня 9 августа, если что, отмечается День строителя. Кого стоит поздравить? Разумеется, поздравляем. Здесь на Red FM ждем скорого хитового появления Бонни Тайлер и Евгения Осина. В столице 4 часа 20 минут. Всем доброго утра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Как известно, хорошие люди на дороге не валяются, поэтому, наверное, для выходных валяний и другого выходного времяпрепровождения выбираем более комфортные условия. Локация столицы 4 часа 36 минут. На Ретро FM скоро о себе напомнит Ванесса Паради и Майкл Джексон.

Иначе было бы скучно. С каскадерами все понятно. А вот к тем, кто в квартирных условиях создает целые зоопарки, вопросы имеются. В очередной раз просто попалась новость, что пенсионерка из Москвы в квартире на 52 квадратных метрах поселила крокодила, неожиданно. Лису, удава, здесь собак, еще попугаи, совы и другая живность. Она их разводила для заработка на фотосессии. Соседи боролись с этим зверинцем немало лет и вроде как поборолись. Выселяют, переселяют в зоопарк. Такие новости. В столице 4 часа 49 минут. На Ретро-ФМ до финала этого часа услышим Альфа-Бел.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Многосельцев, ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад.
2: Давайте, чтобы все были здоровы.

0: из 80-х с музыкальным, совсем не Little, а большим и хитовым приветом всем нам, мистер Ретро-ФМ. В столице 5 часов, практически 20 минут. Всем доброго утра, которым далее услышим Жанну Фриски и Стинга, они впереди.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, 101,2.

встреча на бич на пляже. В Москве, судя по новостям, официально разрешено купаться на озере Белое. Путяевский пруд открыт номер один, Пионерский, Большой городской пруд, а также пляжи номер два и три в Серебряном Бару. В столице 5 часов, практически 35 минут. На Ретро-ФМ приближаются Сиси Кейч и Михаил Боярский.

первые шаги навстречу известности эта история сделала изначально вместе с Дайаной Росс, а уже этот испано-американский тандем, дуэт, познакомил ее со всем миром. Это Хулио Иглесиас и Долли Партон на Retro FM, на смену которому уже выдвинулись Альбана, Рамина Пауэр и Синяя Птица. Услышим их до финала этого часа в столице, 5 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: нежность, ранимость и душевная близость. Все это тесно связано с этой историей. «Саваш» уже много и много лет. В 83-м году был релиз. Хотя может казаться, что все же помоложе песня. Столица 6 часов 20 минут на Ретро FM. Уверенно и верно приближается «Скорпионс» и «Руки вверх».
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро FM.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на Ретро ФМ Патрисия Касс, которая, если верить интернетам, большая любительница неоготического стиля в интерьере. Такой интерьер возвращает дух средневековых замков. Ну, главное, наверное, чтобы было уютно и комфортно. Мы же с вами продолжаем отдыхать. Отдыхаем, пока отдыхается. На Ретро ФМ скоро нам компанию составит Валерий Леонтьев или Андрос. В столице 6 часов 36 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Не борьбы со стрессом. Не знаю, на каком месте может быть дельтаплан, но, судя по новостям, не меньше 60% участников недавнего опроса сказали, что ремонт помогает им отвлечься от повседневных забот и поднять настроение, а дрель прям настоящий антистресс. Возможно, такой злорадствующий антистресс. Соседи все же навряд ли разделяют такой положительный эффект этой терапии, назову это так. Как говорится, в этой схеме есть минусы, ну, для некоторых точно. Точно, столичная, 6 часов 50 минут. Это Ретро FM, это Умберто Тоцен, на ближайшее.

0: Согласно городским легендам, если так долго и упорно повторять «на-на-на-на-на», то появится она, группа «на-на». Правда, возможно, есть дополнительные условия, как в некоторых случаях бывает говорить все в ночи перед зеркалом. Так что сейчас это не сработало, но, если серьезно, всем нескучного отдыха, всем доброго нескучного утра, которым далее ждем и слушаем на Ретро FM «Синюю птицу» и Рики Мартина. В столице 7 часов 20 минут.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Аривидерчи сомнения. Тут в интернете гулял факт, что вместо кусочков фруктов в питьевых и не только йогуртах, на самом деле вымоченные в сиропе кабачки. Это не так. Кто-то подурачился, и некоторые приняли это за чистую монету, как говорится. Ну, в наступившем сезоне кабачков с кабачками что-нибудь, да и может придумать, что-то сделать. Жарим, парим и так далее. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM Maywood, столицей 7 часов 35 минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тач, так, тач. Если перевести это как трогать, то в буквальном смысле уже буду трогать в сторону дома. Пора выдвигаться. Через 11 минут ровно в 8 по Москве встречайся. Олега Орлов на Ретро-ФМ. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майеров. Услышимся.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Ну, поскольку эта мелодия посвящена попкорну, мы им только что очень даже неплохо запаслись. Осталось узнать, что день грядущий нам готовит. Гороскоп далее здесь, на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня воскресенье, 9 августа. Утренняя суета и жажда действий сменятся затем сильными эмоциями, из-за которых вообще невозможно путаница и недопонимание. Овны, не забывайте о том, что паузы в разговорах и перед некоторыми делами бывают весьма полезными. Тельцы, если эмоциональность мешает идеальной картинке, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Близнецам улучшить самочувствие помогут занятия спортом или физическая нагрузка. Раки, если ваш внешний вид не на высоте, вспомните, что вы ценны не только внешними деталями, но и внутренним миром. Львы, позаботьтесь о себе, но будьте разумны в выборе способов. Девы, встречи с друзьями могут не оправдать ожиданий, но если уж встречаетесь, доверьтесь обстоятельствам. Весы, чтобы избежать неверных решений, обсудите свои планы с теми, кто смотрит на них несколько иначе. Скорпионы, постарайтесь сохранять спокойствие, когда замечаете ошибки других. Стрельцы, чтобы не потерять деньги и не испортить настроение, не доверяйте незнакомым людям. Козероги, будьте готовы протянуть партнерам руку помощи, вероятно, сегодня они нуждаются в опоре. Водолеи, если вам не нравится окружающая обстановка, вы можете изменить ее к лучшему своими силами. И, наконец, рыбы, чтобы помочь близким справиться с трудностями сегодняшнего дня, а в воскресенье они тоже иногда бывают, вам потребуется спокойствие и мудрость. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Надеюсь, товарищи отпускники, те, кто сейчас путешествует по городам и весям, а может, по разным странам, у вас есть ведь на руках обратный билет, в отличие от героини этой песни. Помните, дома вас ждут и на работе тоже после отпуска. 8.20, время московское, встречаем воскресное утро под музыку Retro FM. Это группа Eruption, далее у нас Майкл Джексон и Вячеслав Быков. Меня зовут Олег Орлов, всем отличных выходных.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Красное платье или зеленое, горы или пляж, клубничное мороженое или шоколадное. Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио, ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
5: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру +19 200 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ поставление средств на эскроу счет и оплате юруслуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Помните, друзья, 2012 год, когда все, изучив календарь майя, боялись конца света в декабре. Хорошее было время, спокойное. Не то, что сейчас какой-то триллер и лихо закрученный сюжет. Прям как в этой песне Майкла Джексона, что звучит на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый G-Tour Dashing для тех, кто выбирает свободу движения. Только во Fresh. G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh G-Tour. Реклама неофициальная. ООО Fresh Car. ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе Трейдер. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе.
10: За 4 моря, за 4 солнца.
8: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ретро-ФМ.

А знаете ли вы, друзья, что 25% на минуточку, это четверть населения Земли, никогда не звонило по телефону. А для многих из нас самый лучший звук телефона утром в выходной день, это уж точно, это его полная беззвучность, когда тебя никто не трогает. Разве что, кроме той одной или того одного, кто звонит, чтобы сказать, как любит вас. Что делает герой этой романтической истории Стиви Вандера? 8.37 в столице, впереди на Ретро-ФМ Сандра, дуэт Me and My и песни из фильма «Обыкновенное чудо». Чудесного воскресного утра всем и отличных выходных по песне любимых артистов.

Ах, Сандра, Сандра, сколько прекрасных воспоминаний связано с песнями этой немецкой звездочки, куколки, как назвали ее некоторые советские поклонники, из-за красивых черт лица и стройности фигуры. Напомню, что неделю назад ей был посвящен один из выпусков программы «Ю», что выходит на Ретро ФМ по субботам. Если пропустили, заходите в подкаст Ретро ФМ, найдите и слушайте. Без 12 минут 9 в Москве. До конца этого часа мы еще послушаем группу Queen Михаила Боярского. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!

0: скажем да летним выходным, новому утру и предстоящему воскресному дню, о котором нам немного расскажут звезды в гороскопе.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Воскресенье, 9 августа, утренняя суета и жажда действий сменятся сильными эмоциями, из-за которых в общении возможны путаница и недопонимание. Овны, не забывайте о том, что паузы в разговорах и перед некоторыми делами бывают весьма полезными. Тельцы, если эмоциональность мешает идеальной картинке, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Близнецам улучшить самочувствие помогут занятия спортом или физическая нагрузка. Раки, если ваш внешний вид не на высоте, вспомните, что вы ценны не только внешними деталями, но и внутренним миром. Львы, позаботьтесь о себе, но будьте разумны в выборе способов. Девы, встречи с друзьями могут не оправдать ожиданий, но если уж встречаетесь, доверьтесь обстоятельствам. Весы, чтобы избежать неверных решений, обсудите свои планы с теми, кто смотрит на них несколько иначе. Скорпионы, постарайтесь сохранять спокойствие, когда замечаете ошибки других. Стрельцы, чтобы не потерять деньги и не испортить настроение, не доверяйте незнакомым людям. Козероги, будьте готовы протянуть партнерам руку помощи. Вероятно, сегодня они нуждаются в опоре. Водолей, если вам не нравится окружающая обстановка, вы можете изменить ее к лучшему своими силами. Старайтесь. И, наконец, рыбы. Чтобы помочь близким справиться с трудностями, сегодняшнего дня вам потребуется спокойствие и мудрость. Всем приятного и легкого воскресенья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Всем, кто любит отдыхать весело, активно, музыкальный привет от Натальи Гулькиной, группы «Звезды». Но прекрасно понимаю тех, кто решил сегодня немного потюленить. У каждого бывают такие дни, когда хочется просто полениться. Лень это в том числе, когда силы есть, но они против вас. 10.17 в Москве, продолжаем просыпаться под музыку Retro FM. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего воскресного утра!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, до конца лета слушайте повторы вашего любимого шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Каждое воскресенье в час дня с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: На Ретро-ФМ музыкальная история из фильма «31 июня». Хорошая, добрая, вкусная песня звучит в 9:30 по Москве. Кстати, китайские ученые недавно доказали, что ежедневный завтрак может не только улучшать самочувствие, но и снижать риск появления депрессивных симптомов. А еще он улучшает сон. В общем, завтрак положительно влияет на настроение. Смотрю на Марата Бекметова, который только что заварил себе чашечку кофе для второго позднего завтрака. Лишний раз в этом убеждаюсь. Но сначала новости.
1: Доброе утро. Центр Сберком назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов. За пределами страны больше 1 800 000 человек. Ранее глава ЦИК Алла Памфилова объяснила введение трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. Распределение потока избирателей стало актуальным еще во время пандемии, однако и сейчас оно остается востребованным. Российские банки расширят критерии для блокировки переводов с 1 марта. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения платежи перестанут проходить. После банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для выявления вредоносных ПО банки должны получить на это согласие клиента. Перезаключать договоры необходимо до сентября 2027-го. Переход на электронные рецепты – это часть цифровизации системы здравоохранения. Она позволит упростить взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками, а также повысить прозрачность и контроль за оборотом лекарственных средств. Как заявили в Минздраве, ведомство готово к переходу на электронные рецепты. Необходимо только завершить принятие нормативного документа. После этого планируется запуск механизма оформления и предоставления рецептов в электронном виде. Каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения. Как пишет РБК, полное соответствие работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42% занятых. Это почти 32 миллиона человек. А около 2,5 миллионов граждан занимают позиции, не требующие профильного образования. Тенденцией на российском рынке труда становится профессиональная мобильность. За 2 последних года профессию сменили 23% экономически активных россиян. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше миллиарда долларов. В первые выходные мировых показов фильм заработал 264 миллиона долларов, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. При этом в ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», заработавшую 1,85 млрд долларов. Уточняется, что «Одиссея» стала пятым фильмом в этом году, который преодолел отметку в миллиард долларов. В этом списке «История игрушек 5», «Майкл», «Супер Марио», «Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». В конце выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Даже немного любви поможет справиться с трудностями. Напоминают нам на Retro FM участники группы Modern Talking. А немного выходных поможет всем вновь прийти в форму после прошлой трудовой недели и перед началом новой. В помощь нам отличная музыка. Группа «Зодиак», Крис Норман и Сюзи Кватро уже через несколько минут здесь, на Retro FM, столице 9.36.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фрэш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фрэш Джетур». Реклама не объявлена. О, «Фрэш Гарьяна» 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Интернет-поток «Retro FM Sanremo». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Retro FM Sanremo». 15+. Телефон рекламной службы «Retro FM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Любовь, о которой поет группа Rage на Retro FM, прекрасное чувство. Но для того, чтобы достичь настоящей гармонии, нужно очень постараться. И, кстати, не помешает заручиться поддержкой звезд. Ценные советы, рекомендации, в том числе по вопросу, как нам обустроить личную жизнь, каждое утро дает нам гороскоп на Retro FM. Не пропустите его в начале следующего часа, друзья. А до конца этого нам еще споют Кали Миновка и Лев Лещенко. В Москве без 12:10. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Альфа-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Если хотите понять, как пройдет ваш рабочий день, читайте гороскоп начальника, утверждают знающие люди. Или слушайте его здесь, на Ретро-ФМ. Хотя сегодня у нас день выходной, и гороскоп начальника, думаю, мало кого интересует. В отличие от собственного, его и послушаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Воскресенье, 9 августа. Утренняя суета и жажда действий сменятся сильными эмоциями, из-за которых вообще невозможны путаница и недопонимание. Овны, не забывайте о том, что паузы в разговорах и перед некоторыми делами бывают весьма полезными. Тельцы, если эмоциональность мешает идеальной картинке, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. Близнецам улучшить самочувствие помогут занятия спортом или физическая нагрузка. Ну, в принципе, это одно и то же. Раки, если ваш внешний вид не на высоте, вспомните, что вы ценны не только внешними деталями, но и внутренним миром. Львы, позаботьтесь о себе, но будьте разумны в выборе способов. Девы, встречи с друзьями могут не оправдать ожиданий, но если уж встречаетесь, доверьтесь обстоятельствам. Весы, чтобы избежать неверных решений, обсудите свои планы с теми, кто смотрит на них иначе. Скорпионы, постарайтесь сохранить спокойствие, когда замечаете ошибки других. Стрельцы, чтобы не потерять деньги и не испортить настроение, не доверяйте незнакомым людям. Козероги, будьте готовы протянуть партнерам руку помощи. Вероятно, сегодня они нуждаются в опоре. Водолей, если вам не нравится окружающая обстановка, вы можете изменить ее к лучшему своими собственными силами. И, наконец, рыбы, чтобы помочь близким справиться с трудностями, вам потребуется сегодня спокойствие и мудрость. Всем хорошего, легкого воскресенья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как гласит одно из главных правил французской женщины, невозможно нравиться всем подряд, ведь все подряд не могут обладать безупречным вкусом. Приветствую всех слушателей, даже тех, кто не обладает идеальным музыкальным вкусом, ведь это не мешает нам наслаждаться лучшими музыкальными хитами. Не так ли, друзья? Одна из самых ярких представительниц французской эстрады Патрисия Касс с нами здесь на Red FM в 10:20 по московскому времени. Далее у нас Пупо и Виктор Салтыков с Татьяной Овсиенко. Буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего воскресного утра!
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: «Этим я обязан только тебе», поет Пупо на Ретро FM, подводя итоги одного из жизненных этапов, наполненных как радостями, так и горестями. А мне вспомнились слова одного поэта. «Нечеловеческие силы надо приложить, чтобы по-человечески на этом свете жить». Можно, конечно, много философствовать на эту тему, но нам, друзья, пора от философии переходить к информационной картине дня.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Есть точка зрения, что если у отношений нет будущего, то они продлятся ровно столько, насколько хватит терпения у женщины. Не знаю, как будет с героями этой песни Стинга и группы Полис. Знаю точно, что наши отношения с Летом скоро закончатся. Что добивает некоторые грустные мысли, которые, тем не менее, постараются развеять. Далее на Ретро FM и Type, и Дмитрий Маликов. В столице 10:36. Всем доброго воскресного утра.

0: Сабрина бодрит нас одним из лучших своих хитов на Ретро-ФМ. Кстати, сейчас она владелица сети ресторанов в Италии, выпускает собственную линию модной одежды, периодически снимается в рекламе на итальянском телевидении. Ну и, надеюсь, как-нибудь к нам еще с выступлениями заглянет. Например, на легенду Ретро-ФМ. Почему нет? 10:49, время московское, я Олег Орлов, желаю всем отличных выходных под песни любимых артистов. Далее группа «Назарет» и «Ласковый май».
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: многому в этой жизни можно относиться философски, например, к расставанию с кем-то, о чем как раз и размышляет герой этой песни Джимми Саммервилля. Кто-то скажет, люди не деньги, бывают и лишние, с некоторыми можно и расстаться без сожаления. Но главное не бросать на ветер тех, с кем связаны самые искренние, нежные и светлые чувства. 11:20, время московское, меня зовут Олег Орлов, всем желаю приятного воскресенья, хороших выходных. Впереди на Ретро-ФМ Крис Норман и Фрэнсис Гоя буквально через несколько минут.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00. 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой. Установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П-325-619-600-156-873.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
13: Жми больше всех на этой неделе.
12: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
14: Категория 18+.
15: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
16: Круглосуточные без рекламы.
15: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е.
17: 12+.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если вас сегодня вечером спросят, ну что, чем занимался в воскресенье, а вы ответите, да ничем, ничего сегодня не сделал, как и планировал. Уверен, вас за это никто не осудит. Воскресенье, как-никак. Наслаждаемся теплыми летними деньками, расслабляемся в эти августовские выходные под отличную музыку. Это Дуэт Бакара. Далее с нами группа Queen и Юрий Антонов в столице 11.37.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing. Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во Fresh. Jetour Dashing. От 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh Jetour. Реклама не объявлена. ООО Fresh Car. ЕНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе Trade-in. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ.

0: Дуэт «Екида» на Ретро-ФМ невольно зовет всех нас потанцевать. Думаю, вы не отказали себе в удовольствии немного подвигаться под этот, пусть и неспешный, но очень приятный ритм. Кстати, если ваш план на этот день – веселиться так, как будто завтрашнего понедельника вообще не существует в природе, возьмите в помощь песни любимых артистов, те, что звучат у нас здесь, на Ретро-ФМ. До конца этого часа к вашим услугам Майкл Джексон и Андрей Миронов. В Москве без 10:12. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: столице Полдень. Готовимся подпевать группе «Сарин Сёкол» и Сергею Беликову буквально через пару минут.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. В сети Москино развернулся большой фестиваль аниме. В программу вошли 50 японских картин от классики до самых громких премьер последних лет. Их покажут как на языке оригинала с русскими субтитрами, так и в дубляже. В афише ленты в стиле киберпанк, картины Макото Синкая, Хаяко Миядзаки и других известных мастеров. Так, сегодня в кинотеатре «Вымпел» смотреть один из шедевров Миядзаки «Ведьмина службы доставки». А в кинотеатре «Тула» покажут фильм «Айре» страны лилипутов. Москва продолжает отмечать День физкультурника. Большой спортивный фестиваль проходит сразу на нескольких городских площадках. Так, в конно-спортивном комплексе «Битца» гостей ждут показательные выступления, занятия по верховой езде, спортивные активности и концерт. А на Воробьевых горах состоится фестиваль «Московские игры» с полосами препятствий и открытыми соревнованиями. Вход на мероприятие свободный. В Лужниках сегодня проходит фестиваль спортивных единоборств. Он объединит поклонников борьбы, бокса, карате, рукопашного боя и других дисциплин. Пройдут показатели поединки, открытые тренировки, мастер-классы, а гости смогут пообщаться с известными спортсменами, узнать о работе ведущих спортивных школ столицы. Здесь же можно проверить силу удара на специальном тренажере, посоревноваться в армрестлинге, пройти полосу препятствий и испытать скорость реакции. Вход на фестиваль свободный. В Зарядье стартовал фестиваль «Культурный город». Это масштабный проект, который объединит театр, классическую музыку, джаз, балет, поэзию и современные музыкальные эксперименты. Практически каждый вечер посвящен отдельной теме, композитору или жанру. Сегодня в 8 вечера состоится гала-концерт театров России. Он объединит на одной сцене лучшие фрагменты драматических, музыкальных, балетных, кукольных и хореографических постановок. Продлится фестиваль до 6 сентября, вход свободный. В Москве вновь стартует фестиваль «Сады и люди» с масштабной ландшафтной экспозицией. В этом году он переехал в музей-заповедник Кузьминки-Люблино. Возле усадьбы Дурасовых открылись площадки с мастер-классами и зеленой лекторией. На занятиях рассказывают о древесных растениях, фигурной обрезке деревьев и кустарников. А еще тут открыто несколько клумб, в которых можно разбить свой небольшой садик. Перчатки, лопатки и саженцы выдают на месте бесплатно. Вход на фестиваль свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесного воскресного дня.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Между прочим, надо учиться уступать друг другу. Вот насколько люди бывают упертыми, гнут свою линию, ни в какую не хотят уступать. В любви, конечно, бывают исключения, но в большинстве случаев такие отношения заканчиваются быстро. Ну а как можно жить, когда, скажем, она приступ жажды для него, а он ее озноб? Это ж две крайности, если хотите, две линии, которые, разойдясь однажды, уже вряд ли когда-нибудь пересекутся. Не знаю, как там сложится все у героев этой песни, но удачи им пожелать все-таки хочется. Дитер Борин, группа Blue System на Retro-FM в 12.19 по московскому времени. А через несколько минут нам посчастливится пересечься в воскресном Retro-FM-овском эфире с Леонидом Агутиным и группой Opus. Я Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro-FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам до конца лета слушайте повторы вашего любимого шоу «Дорогие гости» на Retro-FM. Каждое воскресенье в час дня с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским шоу «Дорогие гости» на Retro-FM.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Retro-FM.
2: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
8: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура. Структура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: По будням с 7 до 11 на Retro-FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
13: Retro-FM.
14: Retro-FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: сказал один из киногероев, не припомню ни одной ситуации, когда полная тишина заканчивалась бы приятным сюрпризом. А мы с вами, друзья, вот уже 3 минуты как наслаждаемся тишиной. Ведь именно так называется эта песня группы Depeche Mode «Enjoy the Silence». 12:35 по московскому времени. Далее насладимся в эфире Retro FM лучшими хитами Сандры и Виа Дубы Колдуны.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: строить планы на будущее – это правильно, это необходимо. Особенно, если это далеко идущие планы на всю жизнь, что делает, например, героиня этой песни Сандры. О планах на следующий час далее, друзья, буквально через несколько минут у нас на Ретро-ФМ стартует шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, к которому в гости пришел юморист, КВНщик, стендап-комик Иван Пышненко. Делайте свои радиоприемники громче. Скучно не будет. В столице 12:48.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка. Вкладка и средства для загара.
14: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
15: Лента.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: как хорошо, что в воскресенье в час дня можно встретить человека с хорошим чувством юмора.
1: Лучшее летом.
2: Шоу «Дорогие гости».
1: Самые интересные программы сезона.
2: На Ретро-ФМ.
0: Ребята, у нас сегодня потрясающий гость. Это моя инициатива, моя просьба. Я даже за это заплатил.
3: Да?
0: Честное слово. Ну, потому что...
3: Ну, надеюсь, немного хотя бы.
0: 10 тысяч долларов.
3: Это я буду сильно стараться сегодня.
0: Пожалуйста, Вань. Значит, стендап-комик... Первую сейчас очередь или вот на каком месте? Актер, шоумен?
3: Наверное, сейчас все-таки больше актер. Стендап-комик сильно времени не хватает сейчас. Но я стараюсь все равно.
0: Да. Но КВНщик.
3: КВНщик. Вот недавно, кстати, КВНил. Да.
0: А я специально посмотрел. Кубок Москвы.
3: Кубок мэра. Да,
0: Кубок мэра. Иван Пышненко у нас сегодня в гостях.
3: Здравствуйте.
0: Иван.
3: Да.
0: Я клянусь, вот сейчас серьезно, я ваш фанат. Огромнейший. Понятно, знаю вас по КВНу.
3: Это вот как я в сад пришел к дочке, и мне воспитатель говорит: Иван, это же вы? Я говорю: да, это я.
0: Не, я не об этом.
3: Она говорит: я выросла на вашем творчестве.
0: Не, я тоже вырос на твоем творчестве.
3: Я говорю: Лидия Степановна, спасибо, очень приятно.
0: Да, да. Когда мне когда говорит молодой человек, я говорю: спасибо огромное за молодого. Это самое. Клянусь тебе, я тебя выделяю среди комиков, среди КВНщиков. Даже среди тех, которые, может быть, популярнее и известнее тебя. Но я тебя выделяю как реально мега смешного человека. То есть вот твоя природа для меня, Пышненко, в некотором смысле, это образец для подражания.
3: Так, спасибо, во-первых, огромное. Я слушал внимательно, потому что мне когда-то кто-то сказал, что если ты, когда тебе говорят комплименты, какие, ну это я считаю комплименты.
0: Да,
3: я
0: искренне. Был,
3: когда говорят комплименты, и ты от них отнекиваешься, ты напрашиваешься на новые. Поэтому я внимательно послушал, говорю, большое спасибо.
0: Я искренне сделал этот комплимент. Я, правда, очень рад тебя видеть. Я очень рад, что ты пришел, согласился. Потому что Кожома,
3: так.
0: Твой дружок, где Кожома?
3: Он в Сочи.
0: А нет Кожомы. Как говорит моя полуторалетняя дочь. А нет, Кожома, а ты здесь. Поэтому огромное тебе за это спасибо. Значит, смотри, тебе сегодня, несмотря на мою любовь к тебе, предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей.
3: Я взял наличные, чтобы без всяких переводов вот это вот
0: да,
3: все.
0: Мы это не любим. Сколько ты проиграешь, будет зависеть от тебя и от меня. Я болею за тебя, но играю на стороне слушателей.
3: Так.
0: И в конце ты выберешь самый интересный вопрос, и человек, который его прислал, получит все проигранные тобой деньги.
3: Договорились.
0: Внимание, первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. Эту вещь невозможно использовать в кулинарии, пока она не сломана. О чем речь?
3: Ну, вот я всегда ломал макароны, честно, но потом сказали, что, оказывается, итальянцы говорят, так не надо делать. Что вот...
0: Нельзя, что ли?
3: Да, значит, не подходит.
0: Нет.
3: Это не подходит.
0: Вообще, правильнее было бы здесь использовать другой глагол. Не сломана эта вещь, а разбита.
3: Ну понятно, ну все понятно, все понятно. Яйцо, наверное.
0: Совершенно верно.
3: Так, все, 2000.
0: Фу, выдыхай. Так, значит, мы сейчас должны по графику послушать музыкальную композицию.
3: Легко, с удовольствием. Могу выбрать?
0: Да, конечно.
3: Вот как следующую.
0: Ага, все.
1: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Иван Пышненко, актер, шоумен, стендап-комик. Продолжаю объясняться тебе в любви.
2: Да давай.
1: Короче, у вас было на Ютубе шоу, которое, кстати, я сегодня смотрел, я его не нашел. У него было название, которое нужно очень членораздельно произнести.
2: Но там было два названия. Там все-таки было четверо.
1: А вот.
2: И второе «Не без Дим». Потому что было три Димы.
1: Да.
2: И я, соответственно.
1: Да.
2: Слушай, ну это действительно во времена ковида это было действительно... Вот мы четыре друга, да. Мы разговаривали и делились своими проблемами искренне.
1: Это для меня это была терапия. Это было душевнейшее шоу. Я его смотрел и пересматривал, клянусь тебе. Я обожал вашу четверку, и мне очень жаль, что оно вот как-то не...
2: А мы пытались сделать это уже после, когда уже вышли все из, как это называется?
1: Карантина.
2: Из карантина, пытались писать в студии, но уже не было тех проблем, переживаний. То есть это мы просто уже было такое шоу, интервью, как бы приглашали друзей. Мы пытались.
1: Но это было очень круто. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. Британский юрист и политик Уильям Норман Биркет, ну, ты знаешь такого.
2: Конечно.
1: Однажды заметил, если слушатели смотрят на часы, это еще ничего. Гораздо хуже, если они начинают... Что?
2: Так, мне кажется, если начинают зевать, так, наверное, либо... А что еще?
1: Там про часы.
2: А, про часы.
1: Да.
2: Если начинают...
1: Если смотрят на часы, это еще ладно.
2: Продавать начинают?
1: Да, правильно. Купи часы.
2: Если начинают спрашивать у других, не отстают ли их часы?
1: Знаешь, я прихожу на спектакли, если иду в театр на спектакли, кстати, у вас же тоже есть спектакли, расскажешь об этом. Я обязательно соседу говорю, если я во время спектакля засну, вы меня толкните, хорошо? И обычно эти взгляды московской интеллигенции, знаешь... И потом люди, как правило, раньше меня засыпают. Ну, так что у нас там с часами?
2: Нет, ну в Питере, наверное, больше такой зритель будет, который так посмотрит на тебя.
1: Да не, в Москве то же самое. Да сдайся, ты не дойдешь.
2: Да, я вот вообще не понимаю.
1: Короче, что... я не знаю, кто этот юрист и политик Уильям Норман Биркет, но он считал, что ничего, если слушатели смотрят на часы, гораздо хуже, если они начинают часы трясти, чтобы проверить, не остановились ли они.
2: Но это прикольно. Здесь смысл в том, что как будто время так тянется медленно.
1: Да,
2: да, классный вопрос.
1: Вот, запоминай. Что, значит, хочешь песню, наверное, сейчас послушать, да, какой-то?
2: Вот, пожалуйста, какую-нибудь вот из моих любимых.
1: Давай, все, да. Для тебя.
0: У нас дорогие гости. На Ретро-ФМ.

0: Ретро-Кэти.
1: Лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
2: Иван Пышненко. КВНщик, актер, стендапер, комик.
3: Комик. Я, наверное, все-таки я, мне больше нравится юморист. Потому что комик какой-то, это уже почему-то, мне кажется, такие...
2: Как трясти часы. Старомодное какое-то, да? Не, ну, кто, что такое комик?
3: А мне кажется, наоборот, вот более современный стендап.
2: Комик?
3: Комик, да. Нет?
2: Ну, я не знаю, я просто не люблю стендап, в принципе, извини.
3: Ну, вообще, абсолютно, он же разный.
2: Ну, да. Есть, может быть, только два человека, которых можно прям, можно смотреть. И то.
3: Но это, наверное, все-таки не насмотренность, потому что есть куча невероятно странных стендап-выступлений.
2: Из наших?
3: И самое удивительное, что все, да, даже не из наших, просто многие думают, что стендап — это когда человек выходит и что-то иногда нудно говорит. Такая стереотип про стендап.
2: Да.
3: Но стендап — это просто человек может выйти... Человек на Луне смотрел с Джимом Керри? Это же тоже стендап-комедия.
2: Да, я понимаю. Но нет у меня на это терпения. Вот, понимаешь, мне это не надо. Ну, как бы вот мне насмотренность стендапа не требуется в моей деятельности. Вот Ивана Абрамова я посмотрел, например, его оба концерта. Мне нравится.
3: Прекрасно.
2: Вот,
3: у него, потому что ближе, наверное, тебе больше нравится не классические стендап-выступления, а ближе к эстрадному, где есть какие-то все-таки...
2: И пародии, и музыкальное использование инструментов.
3: Конечно.
2: Ну, это спектакль. Это даже уже не то,
3: что... Моноспектакль.
2: Моноспектакль, да.
3: Да. Прекрасно, я тоже прекрасно к этому отношусь.
2: Ты стремишься к такому же?
3: Ну, я вот все стараюсь со всеми своими гастролями и работами дописать свой стендап-концерт и записать его, выложить. А, вот, надеюсь, в этом году я все-таки это сделаю.
2: Давай.
3: И приглашу тебя обязательно.
2: Давай, я буду...
3: Я тебя уже приглашаю на свой запись стендап-концерт.
2: Супер. Я обязательно приду, клянусь честное слово. Внимание, следующий вопрос. Ты книжки читаешь? Покупаешь?
3: Я читаю везде, и бумажные, и электронные, потому что, ну, неудобно с собой таскать книги.
2: Серьезно?
3: Конечно. Фантастику люблю вообще.
2: Ага, хорошо. Тогда за 2000 рублей скажи мне, зачем в больших книжных магазинах часто ставят уютные кресла и диваны? Хотя это может отбить желание покупать книгу, если ее прочитают на месте. Казалось бы.
3: Ну, человек, мне кажется, не может прочитать книгу...
2: В магазине?
3: Ну, сразу, конечно, если там 400 страниц. Это как дегустация в магазине, мне кажется. Когда тебе колбаску дают попробовать, ты попробовал маленький кусочек, такой, блин, куплю батон. Вот что-то такое.
2: То есть, когда тебе предлагают посидеть в кресле, куплю мебельный гарнитур в книжном.
3: Да, странная, да, получилась реклама. В книжном такие, что-то мы не то делаем, наверное. Мне кажется, да, все-таки ты вот прочитал книгу, понял, что тебя она затягивает. Блин, возьму, дома дочитаю.
2: Внимание, правильный ответ. Исследования, оказывается, такие были, показывают, что комфортная атмосфера побуждает людей проводить в магазине больше времени, чувствовать себя желанным гостем и в итоге тратить больше денег.
3: Тоже где-то рядом был. Может быть, по тыщеночке раскидаем там?
2: Ну,
3: нет, не попадало?
2: Нет.
3: Ну все, уже проиграл. Согласен, все, проиграл.
2: Ты был рядом, но не там же, не в том кресле, понимаешь?
3: Да,
2: ты зашел не в ту дверь.
3: Но надо предложить им все-таки. Мне кажется, моя идея тоже неплохо.
2: Тоже ничего. Значит, сколько ты проигрываешь?
3: Уже 4
2: тысячи. Это помнишь. Сколько у тебя ипотеки осталось?
3: У меня 2 ипотеки. Так что я ничего не буду рассказывать.
1: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Реклама.
0: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина

0: И полотно, и Федя Карманов.
1: Славные денёжки еще будут поверь.
0: Воровайки.
2: А я такая из Ростова-на-Дону.
0: Сбор гостей в 17.00. 18+.
3: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
11: 12+.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Лучшие программы сезона.
2: Друзья, Иван Пышненко, стендап-комик, актер, шоумен, сегодня в студии Ретро-ФМ, отвечает на ваши вопросы, уже 4000 рублей проигрывает. Давай про актерство. Значит, у нас тут была Татьяна Ангарская.
3: Прекрасная.
2: Обалденная. Я тоже ее фанат, и я тоже ей признавался в любви. И она сказала, что у вас совместный спектакль, вы там целуетесь. И я сказал, чтобы я этого Пышненко здесь больше не видел. Ну ладно, шучу, конечно. У вас действительно, вы вместе играете?
3: Да, получилось так, что мы собрались трое друзей. Я, Надя Ангарская и Серега Молчанов, стендап-комик, кстати, да. Очень хороший автор. И по факту это он написал спектакль, который мы попросили, как мы хотим, с нашими, понятно, правками, с постановками, но это полностью наш спектакль. «Свидание вслепую», комедия. 1:40 она идет, без антракта. Если надо, конечно, можем с антрактом, но вот... И мы написали ее очень плотно вот в современном стиле. Она про современную историю любви взрослых 40-летних людей. «Свидание вслепую». И самое интересное, что у нас есть продолжение. У нас теперь есть спектакль «Свадьба вслепую». Это продолжение этой же истории. Uh-huh. Оба спектакля можно смотреть отдельно друг от друга, но все, кто смотрел первый спектакль, с удовольствием посмотрят второй спектакль «Свадьба вслепую». Расписание спектаклей можно посмотреть на сайте свиданиевслепую.ру. И там расписание всех городов. Мы уже и за рубеж выезжаем периодически, но в основном в России, в разных городах.
2: Понимаешь, следующий вопрос?
3: Да. Все, играем.
2: Давай, соберись. Ты же всех юмористов знаешь, да?
3: Нет. Да, ну давай, давай, да.
2: Льва Лайнера знаешь?
3: Да, конечно.
2: Вот. Он, оказывается, автор юмористических книг. И всем рекомендует, всем, кто хочет похудеть, воспользоваться одним шахматным правилом. Вот скажи мне это правило. Значит, человек, который хочет похудеть, по мнению Льва Лайнера, ему нужно воспользоваться шахматным правилом. В шахматах есть одно жесткое детское правило.
3: Белые ходят первыми?
2: Еще.
3: А еще одно жесткое?
2: Да.
3: Что-то про съесть, как раз похудение, нет? 100% что-то рядом съесть, еда... Если можно не есть, не ешь. Если хочешь идти, иди вот это оттуда.
2: Типа того. Кстати, типа туда, да.
3: Вот я сдаюсь. Я понимаю, что рядом, но я хочу услышать правильный, потому что...
2: Взялся за фигуру?
3: Ходи. Ну. А, вот, вот, да. Я просто забыл вот это первое начало. Взялся за фигуру, да.
2: И про похудение... То же самое. Взялся за фигуру.
3: Вот, вот. Да.
2: Ходи.
3: Ну, хорошее, хорошее. Такое, как это называется? Игра слов такая, да. Красивая.
2: Круто. Хороший вопрос.
3: Хороший тоже. Давайте его тоже пометим.
2: Пометим. Значит, ты и пометим, что ты 6 тысяч уже проигрываешь. Так что...
3: Мне не жалко.
2: Спасибо.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: Специально для вас. Лучшие программы сезона.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Иван Пышненко. Стендап-комик, шоумен, актер. Значит, расскажи про стендап.
3: Самый прикол, как я начал заниматься
2: стендапом. Вот как? Я это и хотел спросить.
3: Было такое шоу «Шутники» на канале Че, где 4 человека, я, Вова Маркони, еще ребята, идут пранковать в город. Ну, то есть я, например, подхожу или продаю мороженое на улице, а мне в ухо 3 человека говорят, что нужно делать.
2: Да, да, да.
3: И получается довольно-таки смешно. Кто не выполняет задание вот из всех записей, в конце есть наказание. И у меня было наказание выступить в стендап-клубе с текстом, который мне напишут ребята. То есть реально
2: Лажа полная, я его не знал.
3: Ну, то есть я выхожу, во-первых, у меня в листочке было написано, я минуты полторы только говорил, здравствуйте. Здравствуйте, ну поаплодируйте. Ну чего вы так вяло, давайте... Ну, то есть я уже настраиваю зал, что я какой-то урод.
2: Да-да-да.
3: Я начал с самого дна, грубо говоря, в стендапе. То есть это... А людей попросили, говорили, что я готовлюсь к записи концерта своего. Поэтому если плохо, прям кричите, что это отвратительно. И люди кричали это. И потом я спросил у умной колонки. В какой-то момент уже прошла эта запись. А кто такой Иван Пышненко? И почему-то она, видимо, посмотрела вот этот выпуск и сказала «стендап-комик». А я вообще стендапом не занимался. «Стендап-комик». Я такой, а почему я действительно не занимаюсь стендапом? И я начал заниматься.
2: Блестяще. Внимание, следующий вопрос. Вот этот возьмем.
3: Вот, давай. Я уже переживал, думал, что за...
2: Стоимость его 2000 рублей. При входе на главный бишкекский рынок...
3: Так.
2: Неожиданно сейчас. Висит рекламный плакат. Это лучший подарок. Что это? А, не, не так. Тут еще продолжение есть.
3: А.
2: Она и в руках, и на плече, и на поясе. На любой вкус. Вот теперь, о чем речь? Вообще неожиданно, что при входе на рынок висит рекламный плакат именно этого.
3: Просто дыни?
2: Да, она прекрасна и в руках, и на плече, и на поясе. У нас, кстати, многие сотрудники ходят с дыни на поясе.
3: Не, подожди, я не попал.
2: Ну, почему? Было бы логично.
3: На плече.
2: Ну, вот я и говорю, что когда ты входишь на рынок, ты меньше всего ждешь, что тебе будут рекламировать вот это. Я смотрю, ты с ней пришел или без?
3: С сумкой я пришел. Я пришел с сумкой с ней. Сумка, что ли, на плече и на...
2: Да. Это правильный ответ. Сумка? Да, реально сумка. Купи сумку.
3: Ну вот этот вопрос, сумка? А у вас помечают, которые не нравятся?
2: Да, давай пометим.
3: Вот, давайте пометим.
2: Значит, что, сохранил 2000 рублей, молодец, но проигрываешь 6.
3: Так, ну я могу больше проиграть.
2: Можешь, ты можешь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фрэш». «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 150 9900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh G-Tour. Реклама не оферта. ООО «Фрэш Гар». ЕНН 972-303-8901. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
9: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
10: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
9: Каждое воскресенье в час дня
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
9: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
9: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
10: Подробности на сайте retrofm.ru. Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости, лучше не бывает.
1: Самые интересные выпуски за год на Ретро FM.
2: Это Иван Пышненко.
3: Да и хватит. Просто, да, Иван Пышненко.
2: Я тоже так считаю, достаточно. Уже хватит навешивать ярлыки.
3: Конечно.
2: Стендап-комик, там этот, артист театра и кино.
3: Ну, артист это мне нравится. Вот нравится артист, потому что оно более оно широкое. Да. И актер, и комик, и все что угодно. Артист. Ну, артист вот это.
2: Ну, артист.
3: Ну, Иванька, ну, артист, конечно.
2: В общем, скажи Кожоме,
3: да,
2: чтобы он не кочевряжился. Я тоже его с удовольствием жду.
3: Все. Обязательно.
2: В этом шоу. Скажешь, как здесь круто.
3: Обязательно.
2: Какой потрясающий ведущий оказался.
3: Чтобы денег готовил побольше.
2: Да, готовь денежки и так далее.
3: Нет, обязательно скажу. Я уверен, что он придет, ну, 100%. Просто сейчас у него не получается. Он в Сочи сейчас.
2: Да и знаю я, что он в Сочи.
3: Ну вот.
2: Внимание, следующий вопрос. Ты, надеюсь, не пьешь ведь алкоголь?
3: Конечно.
2: Нет.
3: Нет.
2: Это единственный правильный ответ. Мы не пьем.
3: Все, я уже выиграл 2000 в какой-то веке за
2: нет,
3: это.
2: Нет, ты выиграл. Молодец. Звание молодец. Большой молодец. Значит, мы не пьем. Никому не советуем. Алкоголь – это вред. Итак, по статистике, люди покупают больше этого продукта, если в магазине играет французская музыка. А если звучит немецкая, то продажи падают.
3: Но если звучит немецкая, зато вырастают продажи другого.
2: Это абсолютно логично.
3: Мне кажется, все-таки французское — это шампанское,
2: ага,
3: а когда немецкое — это пиво.
2: Ага.
3: То сыры, кстати, еще. Ну, хотя здесь про алкоголь же все-таки, да, наверное.
2: А с чего ты взял, что про алкоголь? Я просто спросил, пьешь ты или нет?
3: Я нет, конечно.
2: Ну, вот именно, я просто спросил.
3: Ну, мне кажется, шампанское все-таки. Шампанское или вино.
2: Итак, если играет французскую музыку, то люди больше покупают чего?
3: Шампанское.
2: Ну, подходит, да, вино? Подходит же. Да, совершенно
3: да,
2: верно.
3: Ой. Спасибо.
2: Кстати говоря, про пиво тут ничего не сказано, но я бы тоже сказал, что если играет немецкая музыка, по логике должны подниматься продажи пива.
3: Конечно. Немецкая. Хотя немецкая где? Самая вот вкусная, хоть я никогда не пробовал.
2: Вот где, в каких магазинах у нас звучит немецкая музыка? Ну, значит, чего? Сохранил 2000 рублей, получается,
3: да,
2: опять.
3: Да, слушайте, ну все, дочери куплю что-нибудь.
2: Нет, ничего не куплю, дочери.
3: Еще будет вопрос?
2: Ну, конечно, еще два.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Иван Пышненко, актер, шоумен, музыкант, композитор и автор слов.
2: Ну, кстати, да, я периодически, мне говорят, представьтесь, куда-то приглашают, говорю, представьтесь. Я начинаю просто по-другому, что я там фитнес-тренер, там, лучший по пилатесу, там, ну, какие-то вот начинаю рассказывать, потому что меня так веселит. Люди начинают, зачем ты это сказал? Ну, блин, мне весело.
1: Да.
2: А самое главное в жизни что?
1: Чтобы было весело.
2: Конечно.
1: Мы с тобой очень похожи вот по ментальному юмору, правда, очень. Я просто еще ни разу не пошутил, поэтому ты ни разу не заметил.
2: Нет, вот ты зря, кстати. Ты очень часто шутил. Просто есть же еще, знаешь, юмор это не обязательно такая прям четкая смехоточка. Есть немножко ерничество, где-то какая-то ирония. Это все тоже юмор. Это у тебя очень хорошо получаются все эти оттенки, грани и смехоточки прекрасные.
1: Ну, поэтому... у меня прописан просто текст весь, я его читаю.
2: Ну, вот начинаешь прибедняться. Нет, ну, все... Юмор, он же не только вот прям шутка, четко построенная. Иногда четко построенная шутка от человека, который не умеет доносить шутки, она не звучит как шутка.
1: Да.
2: А иногда просто фраза от человека, который сам по себе веселый, она звучит как невероятная какая-то шутка.
1: Вот это про тебя. Вот клянусь, вот это про Пышненко.
2: Все, договорились. Спасибо.
1: Внимание, следующий вопрос.
2: Да.
1: Стоимость его 2000 рублей. Значит, ты проигрываешь 6000 рублей...
2: Пока, да, держусь.
1: Смотри, сейчас такой вопрос будет. Значит, чуть было ответ не прочитал. Хотел...
2: Нет,
1: я хотел...
2: А потом выкручивайся, типа, придумай вопрос.
1: А у меня было такое пару раз, когда я начинал читать вопрос, а читал ответ. Этот орган, вот так начинается вопрос, является символом любви в Марокко. Вместо сердца.
2: Вместо сердца.
1: Принято у нас. Значит, какой это орган? Он внутренний.
2: Внутренний орган.
1: Да.
2: Легкий, например.
1: Обоснуй.
2: Потому что, ну, ты когда целуешься, приходится задерживать дыхание.
1: Я... Ты так? У тебя это так, да, происходит?
2: Ну, бывает, да, бывает. И по 5 минут.
1: Подожди. Я наоборот, ты когда... Тебя же страсть обуивает.
2: Я говорю именно про поцелуй. Иногда бывает, ну, давай... Внутренний... Давай мозг.
1: Давай.
2: Мозг.
1: А теперь, внимание, правильный давай. Ответ. Это печень.
2: Печень?
1: Ну?
2: Я бы хотел.
1: Ну, рядом же все. Ну, сказал бы просто.
2: Да я хотел, но просто она странна. Почему? А есть описание?
1: А как же? Фраза «Вы покорили мою печень» по-мароккански означает признание в любви, потому что в Марокко полагают, что здоровая печень помогает пищеварению, способствует общему благополучию. И если у тебя печень здоровая, то ты здоровый, дышащий благополучием и любовью человек.
2: Ну, есть смысл в этом. Но, в принципе, любой орган тогда может быть.
1: Абсолютно. Абсолютно.
2: Без сердца, я думаю, там как тяжеловато тоже.
1: Ну, да. Ты проигрываешь 8 тысяч рублей. Ну, все, а что, прям по курсу у нас это финал.
0: Шоу продолжается.
3: Не переключайтесь.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости, лучшие выпуски за год на Retro FM.
1: Друзья, Иван Пушненко, артист.
2: Артист, отлично. Артист юмористических жанров.
1: Юмористического жанра. У нас прямо по курсу. Последний так. вопрос.
2: Последний.
1: Он стоит 5000 рублей.
2: Опа, а он сложнее, что ли?
1: Он самый сложный.
2: Договорились.
1: Выбираем победителя, я тебя отпускаю. Внимание, последний вопрос.
2: Да.
1: Это хороший вопрос. Знаешь, я люблю их. Нужно закончить старинную русскую поговорку. Денежка без ног, а тын-тыр-дырым, пам-пам. Знаешь, так, я вообще не знал такую поговорку, если честно. 8 тысяч ты проигрываешь, и 5 стоит этот вопрос. Итого 17 тысяч.
2: Чё-то ты там не
1: я
2: так...
1: Я шучу, господи, я просто тебя на внимательность проверяю. Так, итого...
2: 34 тысячи.
1: Видишь? Раз ты не знаешь эту пословицу, то нет смысла.
2: Так, еще раз. Денежки без ног.
1: Ага. А...
2: Я вообще такой не слышал ни разу
1: я.
2: Поговорки. И даже... А продолжение...
1: А может, и нет такого.
2: А продолжение известное?
1: Нет.
2: Тоже нет. А как тогда? Как... Тогда мой ответ такой. Денежка без ног, как автомобиль без колес.
1: Взял бы, а караван идет.
2: Ну, да. Денежка без ног, а караван идет.
1: У него неправильный ответ. Денежка без ног, а весь свет обойдет.
2: Ой, красиво. Ну, красиво.
1: Да, красиво. Неизвестная, но красивая пословица. Может быть, ее сочинили наши слушатели вообще. Кто его знает. Итак, как я и предвещал.
2: Да, да. Спасибо, что позвали, конечно.
1: 13 тысяч рублей.
2: Диме обязательно Кожоми скажу, чтобы приходил.
1: Да.
2: Так, ну, выбрать надо, да?
1: Да, выбирай лучший вопрос.
2: Ну, мне кажется, вот юмористический был с игрой слов. Мне больше всего понравился.
1: Взялся за фигуру ходи?
2: Да.
1: Прекрасный вопрос нам его прислала Светлана Манжосова из «Горячего ключа». Я повторю вопрос. Лев Лайнер, автор юмористических книг, рекомендует всем желающим похудеть воспользоваться шахматным правилом. Вопрос был, какое это правило, и правильный ответ – взялся за фигуру ходи. Прекрасный вопрос. Светлана, поздравляем вас.
2: Да, да, Светлана, очень рад, что вам остались мои деньги.
1: 13 тысяч рублей.
2: Да, это прекрасно. Светлана, шлите еще и обязательно присылайте вопросы, которые... Вот, кстати, вот этот вопрос, до него реально можно было додуматься, хоть я и проиграл. А вот последний, конечно, тяжелый.
1: Да, это Иван Пышненко. Иван, спасибо тебе огромное. Я, правда, искренне говорю, был очень рад, что мы познакомились. Я надеюсь, я схожу на ваши спектакли.
2: Я приглашаю и на стендап-концерт.
1: И на стендап.
2: Да, и спасибо большое, что пригласили. Мне действительно было очень уютно. Вкусный кофе, прекрасно, тепло.
1: Кофе 200 рублей. Просто еще не сказали. Приходи к нам еще. И обязательно с деньгами.
2: Обязательно. А могу что-то пожелать?
1: Конечно.
2: Да, ребят, улыбайтесь чаще, посмотрите по сторонам, потому что улыбка и хорошее настроение в нашем каком-то сейчас сумасшедшем мире, она хоть капельку его тепла и какое-то... Просто по улице идете, улыбайтесь. И все, кто идут вам навстречу, они, конечно, подумают, что вы какой-то странный. Да, но зато эта улыбка, она подарит тепло. Спасибо.
1: Какой молодец. Пока, друзья.
0: Все лучшее летом. Шоу «Дорогие гости». Самые интересные программы сезона. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.

14.00 в Москве. Час приветов и поздравлений объявляется открытым, так что вперед, друзья, дарить друг другу хорошие, добрые слова. Ведь главное в нашей жизни что? Главное в нашей жизни — это яркие, позитивные эмоции, которыми можно и нужно делиться с дорогими для нас людьми. Вот этим мы с вами займемся в ближайшие 60 минут. И, кстати, за самое интересное сообщение, оригинальный привет или поздравление я сегодня буду дарить подарки. В этом часе одному из вас Ретро-ФМ подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве. Так что дерзайте, поздравляйте и удивляйте. Игра, как видите, стоит свеч. Напомню, что все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Фильчита». Доставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Фильчита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и СМС принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите «Ретро-ФМ», и тогда у нас с вами все получится. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться и указывайте свой город. Это важно. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и с удовольствием говорю «Браво!» Фильчита начинается!

0: Прекрасная песня для старта Филичиты. Спасибо большое маэстро Юрию Антонову. Ну а теперь, друзья, первая порция ваших сообщений. Дорогая наша передача «Филичита», мы всегда поздравляем наших именинников через вас. Спасибо вам большое. Сегодня хотим поздравить наших дорогих и любимых сестру Светлану Николаевну Бушеву и внука Антонова Ленечку с днем рождения. Пусть все их желания исполняются. Удачи им, везения и счастья. Мы их очень любим, Антоновы и Криворотовы. Вот такая подпись. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет своей маме Юлии и брату Егору. Желаю хорошего настроения. Это написала нам Дарья. Большая молодец, Дашенька. Наш постоянный гость, она в программе «Филичита». Здравствуйте, передаю привет своей дочке Даше, сыночку Егору и любимой внучке Василисе из Белгородской области. Я вас сильно люблю, пишет мама Юлия. Я уверен, мама Юлия, что сейчас вам полетели взаимные слова любви. Привет всем моим родным городу Кемерово, любимому Ретро-ФМ, всей нашей России, написала Анна из города Кемерово. Здравствуйте, Ретро-ФМ, поздравьте, пожалуйста, моего брата Вову с днем строителя. Он постоянно строит замки в песочнице, написал нам Матвей. Кстати, да, сегодня день строителя, друзья. В этом году он является юбилейным, насколько мне известно. 70 лет отмечается с момента его учреждения. Так что поздравляю всех причастных. Ну и, конечно же, маленького Вову. Вовка, поздравляю тебя и желаю, чтобы твой песочный замок однажды, благодаря твоим труду и усилиям, превратился в настоящий большой красивый дом. С праздником, строителя!
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: на Retro FM. Для всех, кто к нам только что присоединился, напоминаю, что сегодня в программе «Феличита» за самое интересное оригинальное поздравление, либо привет, либо послание какое-то. Retro FM в моем лице одному из вас подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве. Так что пишите, и будет вам праздник. И вот первый претендент на победу. Поздравляем нашу маму и жену Юлечку Ерофееву с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, всегда хорошего настроения и терпения. А меня с днем строителя. Муж Евгений, сыновья Данила и Ярослав, район Некрасовка, Москва. Евгений, с праздником! Поздравляю Анну с юбилеем, желаю прекрасного настроения в этот жаркий летний день. К сожалению, без подписи прилетело сообщение. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, друзья. Поздравляю коллег из города Рубцовска, Алтайского края, с днем строителя. Желаю крепкого здоровья, надежных фундаментов жизни. Пусть ваши стены будут прочными, а каждый построенный вами объект приносит радость людям и гордость вам. Написала Татьяна. Прекрасное поздравление, Татьяна. Вас также с праздником. Феличита, добрый день. Поздравьте брата Ивана Сергеенко с днем строителя. Поздравляем. Много домов он построил в Калининградской области. Написала нам Ирина. Иван Сергеенко. Народ, как говорится, должен знать своих героев в лицо и по именам. Если не в лицо, то хотя бы по именам. Мы вас поздравляем. Так держать. Ну, а мы песней поможем, ведь песня нам строить и жизнь помогает. Здравствуйте, уважаемый радио Ретро FM. Передаю вам огромный привет солнечной Бурятии с города Улан-Удэ. Взаимный привет. Хотел бы сегодня поздравить моего сына Бикурина Дмитрия с победой на первых для него соревнованиях по мотокроссу. Молодец, так держать, мы за тебя переживаем. Твои папа Саша и мама Юля и твой брат Михаил. Дмитрий, принимайте и мои поздравления.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро FM.

0: Stop for a minute. Это Сандра. Прежде чем мы прервемся на минуточку, друзья, озвучу еще несколько сообщений. Ретро FM, хочу передать привет Александру Гергелю. Он сейчас в Казахстане. Хорошего вечера ему и любви. Написал Андрей. И поздравляем с днем рождения. Сын Алексея Резцова. Желаем тебе, сынок, здоровья, благополучия, счастья, любви, исполнения всех твоих мечт. Оставайся таким же добрым и открытым, отзывчивым. Будь счастлив. Астраханская область, город Камызяк. Папа Юрий, мама Татьяна Рисова написали. Алексей, с праздником. Привет, Ретро-ФМ. Передайте привет моему мужу Сергею. Сейчас он ремонтирует стиральную машинку. Пусть у него все получится в лучшем виде. И тогда не надо будет тратить деньги на новую машинку, а потратим эти деньги на подарки для меня. Написала жена Наташа, деревня Кулакова, Раменский район. Жена Наташа, вы прекрасная.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
6: Категория 18+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. Кондитерских «Золотой колос».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

BG's на Retro FM. Друзья, все ваши сообщения из всех наших мессенджеров читаю в порядке очереди и постараюсь успеть озвучить максимальное количество. Retro FM, всех поздравляю с Днем Строителя, написала Анна из города Электроугли. Добрый день, Retro FM, желаю всем слушателям из Германии и всем другим хорошего дня, моим родителям Оле и Андрею, которые сейчас на даче. Хорошо поработать. Яркие приветы от Кристины. Добрый вечер, Филичита. Хотелось бы поздравить всех строителей с их праздником. Все мы строители, кто дом строит, кто отношения. Пожелать всем больших достижений, не бояться ничего. Да, и в конце хотелось бы крикнуть, все счастливы. Наталья написала. Привет, дорогая наша любимая Филичита. Горячий вам привет с Республики Бурятия, города Улан-Удэ. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого мужа. Папочку Елисеева Александра с Днем Строителя. Много лет он посвятил этому любимому делу. Здоровья, терпения тебе, дорогой наш. С любовью, твоя жена Юлия и сыновья Дмитрий и Михаил. Поздравляем. Привет, любимое радио. Воспользуюсь эфиром и передаю привет самому бодрящему ведущему Retro FM. Тимур, с уважением и обожанием. Сотни песен голосов. Его особенный, бодрящий, будоражащий, манящий. Тимур в эфире. Соколов. Спасибо, Ольга, за такое прекрасное сообщение. Ну, прям надо соответствовать теперь. Напоминаю, друзья, что сегодня в программе Филичита за самое интересное оригинальное поздравление либо привет Retro FM одному из вас подарит пригласительный на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве, так что пишите.

0: Предлагаю правильно расставить приоритеты, что будем слушать. Песню про Englishman in New York от Стинга или ваше сообщение. Ну, я думаю, здесь даже и так все понятно. Привет, Ретро-ФМ, поздравляю одну знакомую девушку с Днем Строителя. Она строит из себя неизвестно что. Еще та она строитель. Ну, а если серьезно, то всех знакомых строителей с профессиональным праздником. Берегите, друзья. С уважением, Геннадий Хуцаев. Следующее послание. С днем рождения вас, Елена Аркадьевна Брызгалова. Вы одна из тех людей, с кем приятно работать бок о бок. Ваша компетентность вызывает уважение. А человеческие качества располагают к себе. Желаю вам долгих лет в добром здравии, профессионального роста и новых достижений, финансовой независимости, верных друзей рядом и теплой атмосферы дома. Сообщение от Михаила. Ну и еще одно послание. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет всем слушателям вашего прекрасного радио. Желаю ощущения счастья только потому, что вы сказали себе доброе утро и увидели солнце за окном. Всем добра от Надежды. Совсем скоро вернемся к вашим посланиям. Далеко не уходите. Это Филипп Читан, Ретро-ФМ. 14:36 в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго дня.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Чао-чао, говорить пока никто не собирается, потому что фиеста в самом разгаре, филичита в самом разгаре, все продолжается. Привет, любимое радио, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Максима Зверева из города Москвы. Желаем ему всего самого наилучшего, исполнения его мечты и крепкого здоровья. Написала Елена Грачева, Ольга Копылова и Родион. Привет самому лучшему радио из Омска. Привет, филичита. Хочу поздравить с днем строителя моего любимого мужа Александра. Мы сейчас на даче, жарим шашлыки, собираемся отмечать, написала супруга Люся. Здравствуйте, привет вам из Ставрополя. Хочу поздравить своего мужа и папу с днем строителя, а также всех сотрудников фонда капитального строительства города Ставрополя. Судьба так распорядилась, что я уже год работаю в фонде, везде окружаю строителей, всех с праздником. Вот все хорошо в этом сообщении, только вот про имена забыли, имя папы не написали, свое имя не указали. Друзья, не забывайте подписываться. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет своей любимой жене Наташе. Отпуск продолжается, несмотря на плохую погоду. Дачная Иркутск, муж Игоря прислал это сообщение. Далее послание из города Калининграда. Седлецкая Светлана поздравляет своего мужа Алексея с днем строителя. Желает ему крепкого здоровья. Ты молодец. Спасибо тебе за дом, который ты построил. За сад, который посадил. За сыновей, которых вырастил. Ты самый лучший. Здравствуйте! От всей души поздравляю всех строителей с профессиональным праздником. Пусть все строится с легкостью и любовью. Особенно поздравляю моего папу Андреева. Андрея, написала дочь Настя. Вот Настя молодец. Подписалась, не забыла указать имя папы. В общем, всех с праздником. Геннадий из Брянска поздравляет маму Валентину Николаевну с юбилеем. Мама, спасибо тебе за все. Живи долго. Золотые слова. Самые лучшие пожелания всем нашим мамам, друзья. 14.45, столица, филичита продолжается. Совсем скоро вернусь с новой порцией ваших посланий.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Пока группа АХА продолжает плакать под дождем, я продолжаю читать ваши сообщения в программе «Фильчта» в этот прекрасный солнечный летний день. Привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет своим детям и своему Сергею Дарье, который сейчас занимается стройкой, выкладывает цоколь, написал Исаев Валерий из села Рысайкино. Далее, добрый день, «Фильчта». Поздравляю нашего папу Александра и сыновей Романа и Славу с Днем строителя. Они молодцы, строят все наш дом, мама Аня и Даша. Добрый день. Хочу пожелать своей жене Виктории хорошего настроения от Олега, Липецкая область, город Грязи. Добрый день, «Фильчта». Спасибо большое за поздравление. Только что сестра поздравила меня с днем рождения. Я та самая Светлана Бушева, которая сегодня исполнилась 18+. Ах, так это вы, Светочка. Я вас поздравляю. Продолжает Светлана. Я поздравляю себя и племеша с днем рождения. Пусть этот год у нас будет очень фартовый, легкий, радостный, изобильный и счастливый. Благодарю. Прекрасно. Доброго дня, любимое радио. Слушаем вас в машине. Передайте привет моему мужу Алексею Летяйкину. И пусть все у всех будет отлично, написала нам Ирина из Новосибирска. Алексей, вам пламенный привет. Так, друзья, совсем скоро «Фильчта» продолжится. Мы с вами будем подводить итоги. Ну и определим, кому из вас сегодня достанутся билеты на концерт группы «Браво» в Москве.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27, интеллектуальные технологии Exlantics ET, первоклассный комфорт Exlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Ну, вишневую девятку я вам не обещаю, а вот билеты на концерт группы «Браво» — это да, это обязательно. Но прежде озвучу еще парочку сообщений. Здравствуйте, любимый радио «Ретро-ФМ». Всех с хорошим солнечным днем. Передаю привет моему мужу Федрату. Он сейчас строит веранду в саду. Здоровья ему, написала Светлана. Далее. Передаю привет моей любимой семье, мужу Сергею и дочке Машеньке в город Стерлитамак от жены и мамы Нади. Ну, а на концерт «Браво» у нас пойдет Евгений, который сегодня поздравляет свою жену с днем рождения и себя с днем строителя. Процитирую дословно его послание, которое он нам прислал. «Поздравляем нашу маму и жену Юлечку Ерофееву с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, всегда хорошего настроения и терпения. А меня с днем строителя. Муж Евгений, сыновья Данила и Ярослав. Район Некрасовка, Москва». Евгений, с праздником! С праздниками, наверное, так будет правильно сказать. Ну и в качестве подарка для вас, для вашей жены, ловите подарки. Ретро-ФМ дарит вам пригласительные на большой летний концерт группы «Браво» 13 августа, площадка Red Summer у ЦСКА-арены. В этот вечер под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет, песни, под которые влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями и просто радовались жизни. Поздравляю! Друзья, феличита! На этом завершается. Я, Тимур Скалов, жду вас в новом часе.

0: Песня про Камбоджу, страну, в которой популярен местный стритфуд, жареные во фритюре пауки и тарантулы. Вкус, по отзывам смельчаков, напоминает краба или курицу. Вот всегда, когда это читаю, задаю себе вопрос, да и вам тоже, рискнули бы вы, друзья, будучи в Камбодже, испробовать себе блюдо? Я бы, наверное, нет. Даже если буду сильно голоден. Хотя, кто знает. Но лучше не знать. 15:22 в столице. Приятного аппетита всем, кто трапезничает в эту минуту. Из экзотической Камбоджи отправимся уже скоро на карнавал в Париж в компании Дарио Джи. Меня зовут Тимур Соколов. С вами до 7 вечера сегодня. Всем привет.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денечки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Название этой песни переводится как «На правильном пути». Я уверен, что это про нас с вами, друзья, и что каждый наш поступок приближает нас к нашей мечте и к светлому будущему, которое ждет нас впереди. Рикардо Фолли дает правильные установки на оставшиеся часы выходных, ну и продолжит это делать Blue System, Bon Jovi, группа Zodiac. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый G-Tour Dashing для тех, кто выбирает свободу движения. Только во Fresh. G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh G-Tour.
8: Реклама не оферта. ООО Fresh Car. ИНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе Trade-in. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
10: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ретро-ФМ.

0: Дитер Болин настолько убедительно извинялся в этой песне перед Сарой, что этот трек стал золотым сразу в нескольких странах. Надеюсь, что вам, друзья, извиняться сегодня ни перед кем не придется. В воскресенье вообще никаких обид быть не должно. Только чистый кайф и ленивый отдых, я не знаю. Так что продолжаем наслаждаться этим прекрасным летним днем. Арабески и синяя птица вместе с нами через пару минут. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
5: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
5: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
6: И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.

0: Demis Roussos, We Pretend. Надеюсь, что никто из вас, друзья, в эту минуту не притворяется и не делает вид, что отдыхает, а отдыхает по-настоящему и душой, и телом. Благо и погода этому сегодня соответствует, и музыка тоже. Рики Повери и Наталья Ветлицкая далее на Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и желаю всем классных выходных.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше. Больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура. Структура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
10: Почему сразу сам топай?
11: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
12: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
15: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
14: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
15: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
14: «Дорогие гости».
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на ретро-фм.ру.
15: Ретро-ФМ.

0: тебя. Я думаю, что просто летнего дождя в песне Леонида Агутина нам будет, в принципе, достаточно. И больше пока дождя не надо. Ну, если только ночью. И то ненадолго, просто чтобы освежить и где-то исцелить этот мир, как в песне Майкла Джексона «Heal the World», которую мы услышим уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing. Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во Fresh. Jetour Dashing. От 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh Jetour. Реклама не объявлена. О, Fresh Car. ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе Trade-in. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
1: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: История о расстоянии, которое измеряют не метры, а чувства. На Ретро-ФМ певец, музыкант и композитор, имя, фамилию которого без приставки «маэстро» я лично не позволяю себе произносить ввиду огромных творческих заслуг этого человека. Маэстро Юрий Антонов, 16.50 на Ретро-ФМ с песней «На высоком берегу». Далее добавим немного космической музыки от легендарного проекта Space. Через пару минут все услышим.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

Да будет вам известно, что проигрыш этой песни очень удачно использовала российская группа СТДК для своего бессмертного хита «Лето пролетело». Если у вас будет время, обязательно сравните. Начало песни «Жозефин» от Криса Ри и песню группы СТДК «Лето пролетело». Вы будете приятно удивлены, друзья, как можно из одного хита сделать другой, не менее крутой, на мой взгляд. И такие случаи в музыке не единичны, и это прекрасно. Далее станцуем «Ламбад».

0: Но прежде послушаем песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а чуть раньше итальянскую певицу Ингрид. Тимур Соколов с вами до 7 вечера. Слушаем лучшую музыку и отдыхаем вместе.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой. Установка бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и bkminuten EU. Ограничен по 325 619 600 156 873.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Вечеринка «Ретро-ФМ».
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
14: В неповторимом миксе. Каждый день.
13: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если кто-то не знает, напомню, на португальском слово «ламбада» означает «сильный шлепок». Ну а что обо что шлепается в этом прекрасном танце, я думаю, объяснять не надо. Хотите еще больше ламбады, макарены и других зажигательных танцев? Тогда добро пожаловать сегодня на вечеринку Ретро-ФМ, которая, как всегда, стартует в 21 час. Будет очень жарко, не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing. Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во Fresh. Jetour Dashing. От 2 миллионов 150 59 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh Jetour. Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». ЕНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Go West, на запад призывают идти Pet Shop Boys, но максимум, что я могу им обещать, так это то, что мы пойдем вперед и не сделаем ни шагу назад. Да, впереди в плане музыки нас ждет Kingston Town от UB40 и Лев Лещенко.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Даже если вы не знаете группу Deep Purple, но вдруг вы точно знаете песню Smoke on the Water, которая является классикой мирового рока. Да, и отдыхать под нее в свой законный выходной день, конечно, одно удовольствие. Да и работается под нее тоже неплохо. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую, друзья. Ну и давайте, как споет группа Hi-Fi через пару минут, за мной в удивительный мир суперхитов, проверенных временем.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! Пей за легендой. 8-800-222-07-70.
4: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Russian girls is the best girls of all over the world. И в этом смысле хотелось бы особенно порадоваться за наших девчонок, спортсменок. Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Это, напомню, уже третья победа на турнире. А россиянки уже выигрывали групповые произвольную и техническую программу. Так что молодцы, девчонки, гордимся вами, так держать. Специально для вас поставлю песню от команды Bad Boys Blue совсем скоро. Kiss Your Love, Baby. Так, нашей к вам любви.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
9: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
9: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Этой прекрасной песни от Юрия Антонова я буду с вами прощаться, друзья. Ну и на дорожку поставлю вам еще пару не менее классных музыкальных творений от Сиси Кетч и Прэшис Уилсон. Ну а в новом часе за музыку и отличное настроение будет отвечать мой коллега Илья Глебов. Ему и вам шикарного воскресного вечера. Меня зовут Тимур Соколов. Пока!
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Ну, во-первых, они были молодожены, Сандра и ее продюсер Михаил Крету. Во-вторых, отправились на Ибицу записывать альбом. Ну, свадебное путешествие получается. Ну и, видимо, островом навеяло. Оттого альбом назвали «Тайная земля». Ну и заглавная песня с этого альбома для вас на Red FM на 19.20 в столице. Дальше «Фэнси», «Синяя птица» и «Роксет» через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8

0: 8 800 222 07 70.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру звездочка 19-00 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено.
4: Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ поставление средств на эскроу-счет и оплаты юрслуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.

0: Фэнси, который сгорел прям дотла в этом пламени любви, но, судя по всему, вполне себе доволен этой ситуацией. 19:35 в столице, дальше на Ретро FM Пол Янг и группа «Мираж». Буквально через 3 минуты.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения только во Fresh. Jetour Dashing от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh Jetour.
9: Реклама не объявлена. ООО Fresh Car. ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе трейдинг. Услуги страхования оказывает АО «Альфа Страхование».
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

Одна из самых романтичных песен 90-х. Группа Sixpence американская, но красивенный клип сняли в городе Париже. Так что чистый лямур тужур. Дальше на Red FM Мадонна, Андрей Миронов. Через 3 минуты 19:50 в Москве.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Если я прям начну, это французское трио Gibson Brothers и их супер вопрос на все времена, который они задали в 1979 году, актуально по сей пору. Супер диско, классическое диско на RetroFM. Дальше Ума Турман, Милен Фармер и группа Любе через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
1: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
3: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Ума Турман и, как всегда, совершенно атмосферно, даже в феврале, если эту песню услышишь, какое-то такое будет подозрение, что в городе все-таки лето. 20:34 в столице. Дальше Игорь Корнелюк, Майкл Джексон, Рики Мартин на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе.
8: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: RetroFM.

0: пожалуй, что можно. Хотя, конечно, не холоднее ни разу. Несмотря на то, что нам тут термометр показывает 20.48 в столице. Напоминаю, что в 9.00 у нас начнутся танцы. Вечеринка РФМ. До полуночи, как всегда. Готовимся.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

поющие гитары и их суперхит «Прекрасное воскресенье» 1972 года. Интересно, что оригинал этой песни, ну, потому что это кавер, оригинал песни в исполнении британца Дэнни Лабуна вышел буквально за год до этого кавера, ну, который, он также назывался «Beautiful Sunday». «Прекрасная воскресная вечеринка» у нас с вами продолжается.

0: Мельница, которая перевернула все. Ну, потому что стала первым хитом Игоря Николаева. Ну, то есть, после того, как клип показали по телеку, все в карьере маэстро завертелось буквально. Пусть у всех нас все завертится в нужном направлении под любимую танцевальную музыку на вечеринке Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачный, ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Хочется, конечно, пожелать, чтобы судьба исключительно метко стреляла, и про губы даже говорить уже не буду. 21.50 в столице, гости из будущего только что на воскресной вечеринке Ретро FM. Мы с вами двигаемся под любимую танцмузыку в супермиксе до полуночи прямо.

УОА, в смысле, в переводе будем считать, это что-то типа наша воскресная вечеринка Red FM продолжается. 22:19 в столице, это Тони Эспозито. Ну, на самом деле поет не он, он ответственен за всю композицию в целиком и за игру на перкуссиях всяких ударных инструментах. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас до полуночи. Меня зовут Илья Глебов, мы двигаемся.

0: Вообще-то эту песню гимн первый исполнила Чака Хан в 1978 году, и сразу случился суперхит. Ну, а для фильма «Телохранитель» в 1992 ее, понятное дело, спела Уитни Хьюстон. Сейчас она у нас на воскресной вечеринке «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Я люблю. Ну, мы все любим танцевальную музыку, поэтому мы все здесь на воскресной вечеринке Red FM. Это Иванушки, 22:50 в Москве. Мы танцуем прям до полуночи. Все еще впереди.

года 23.19 в Москве. Лучшая танцмузыка здесь для вас на воскресной вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.

Честно говоря, из-за этой песни всегда переживаю, как там в Сочи, нормально ли все, или какой-то снег непонятный на розах. Волнительно все это. Волнительные танцевальные композиции у нас здесь на воскресной вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, 23:33 в столице. У нас еще есть под что потанцевать.

Гранитный камушек в груди мы знаем, про сердце из бриллианта мы знаем, а тут вот стеклянное сердце – это Блонди и их суперхит 75-го года, 23:49 в Москве. Мы продолжаем воскресную вечеринку Ретро FM. У нас через пару минут будут и Энрике Иглесиас, и Мираж, и Гибсон Бразерс. Меня зовут Илья Глебов. В полночь встречайте Дмитрия Майорова.

Все внимание уже к предпоследнему понедельнику этого лета. Вру, конечно. Там еще поболее в запасе. Просто, ну что делать, проверяй, насколько внимательно слушать. Всем большие привет и салют, и здрасте. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто впереди на Ретро-ФМ и в любое время готов нас музыкально поддержать, это как минимум на ближайшее Квин и Владимир Пресняков. В столице 20 минут первого.

Кто на море, кто куда, но нам в любом случае по пути. Столица 0 часов 35 минут. На Ретро FM двигаются навстречу к нам, в нашу сторону Manetwork и Simply Red. Не пропустите.

0: Кто любит попрохладнее, на вашей улице уже на этой неделе будет праздник. Синоптики говорят, середина этой недели станет самой холодной за все лето в столице и не только. Максимум будет плюс 18 днем и около 8 градусов ночью. Такие метеопланы. Что ж, до музыкальных планов, то до финала этого часа на Ретро-ФМ мы слышим Depeche Mode и Абу. В столице 0 часов 49 минут.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Один из самых известных, успешных семейных музыкальных подрядов на Retro FM. Все семейство Wild, можно сказать, было при деле. Просто эту песню для Kim Wild написали ее отец и брат Марти и Ри.

0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

слово «надоело», мягко говоря, имеет в виду под «Under My Skin», «Blue System», или больше подходит «достал». Ну и точно достали свои хиты и приближаются с ними на смену «Blue System», Крис Норман и комбинация. Другими словами, скоро их услышим в столице, час 35 минут.

фразой «Не время для танцев» дуэт Яки, да, как бы не согласится. Почему нет, если да? Что за ограничения такие? Точно, столичная уже 1:50 до финала этого часа на Ретро-ФМ. О себе музыкально напомнят и заявит Сандра, Юрий Антонов. Дождитесь.

0: Когда-то давно, но все еще правда, рокеры из Deep Purple выступали под рабочим названием Roundabout. В апреле 1968 года гитарист команды Ричи Блэкмор предложил окончательно известный вариант. Он вспомнил старую песню под названием Deep Purple, которую в его детстве очень любила и часто ставила его же бабушка. Вот весьма такая милая, что ли, история. В столице 2 часа 20 минут. В истории этого часа на Ретро-ФМ. Далее впишутся хиты команды Opus и Андрея Губина.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Каждый день история повторяется. Новый праздник, какое-то значимое, знаковое событие на горизонте у нас появляется. Сегодня, 10 августа, к примеру, отмечаются День харизматичных личностей, День заботливого мужа, Всемирный день льва и День попутного ветра. Как говорится, держу в курсе. В столице 2 часа 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим команду «Секрет».

Одни из будущих музыкальных героев на RetroFM точно будут вдвоем. Это Рики и Повари. Услышим их до финала этого часа. Точная столичная 2 часа 48 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.